Радиоискатель. Хочу все знать. В колоде карт у каждого короля есть свой исторический прототип, обозначающий одного из четырех великих людей прошлого. Так, король Пик – царь Давид, король Треф – Александр Великий, король Червей – Карл Великий, а король Бубей – Юлий Цезарь. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Искатели планета.
1: Значительная часть территории Монако находится на склоне горы. Поскольку городские районы расположены на разных уровнях, приходится перемещаться не в горизонтальной, а в вертикальной плоскости. Чтобы перейти с одной улицы на другую, порой приходится пользоваться лифтом. Несмотря на свои крохотные размеры, княжество располагает большим ассортиментом достопримечательностей. В первую очередь к таковым относится княжеский дворец. Он возведен на вершине горы и виден почти из любой

сражаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Нарисуйте мне дом, да такой, чтобы в масть козырную, лучше бы в бубну. В доме том укажите место —

нарисуйте очаг, хоть на грубом холсте, на кирпичной стене, только чтобы тянуло, нарисуйте же так, чтоб кулак захрустел.

0: искатели.
1: Весной 2023 года в России появился самый большой японский сад за пределами страны восходящего солнца. Открыли это чудо в парке Краснодар, который даже в прессе во время официальных мероприятий частенько называют «парком Галицкого». Сергей Галицкий – краснодарский предприниматель. Он известен во всей стране как основатель сети розничных магазинов «Магнит». Родился в Сочи, учился в Кубанском государственном университете. Бизнесом начал заниматься еще в 90-е годы. В 2000-м он переформатирует свои магазины Cash & Carry в магазины с доступными ценами «Магнит». Всего через год эта сеть становится крупнейшей в России и насчитывает уже 250 магазинов. Но предпринимателю просто зарабатывать деньги было скучно. Он страстно любит футбол и в 2008 году основывает футбольный клуб «Краснодар». В 2011-м команда дебютировала в российской премьер-лиге, а в 2020-м играла в Лиге чемпионов УЕФА. В 2013-м началось строительство домашней арены клуба, и всего через 3 года открылся один из самых красивых стадионов мира – стадион «Краснодар». Сам Галицкий говорил, что эта стройка никогда не окупится. На стадионе проводятся только футбольные матчи. Его не сдают под концерты, коммерцию и различные мероприятия. Только спорт. Здесь же функционирует футбольная академия «Краснодар», куда берут самых талантливых мальчишек со всей страны. Обучение бесплатное, но отбор очень жесткий. Попасть сюда – мечта многих. А мечта Галицкого – собрать основной состав «Краснодара» только из выпускников академии. Но вернемся к парку. Его открыли рядом со стадионом в 2017-м. И опять Галицкий сделал все на свои деньги и свое усмотрение. Парк проектировало немецкое архитектурное бюро. Он сделан в современном стиле и рассчитан на семейные пешие прогулки. Вход сюда бесплатный. Летом можно валяться на газонах и мочить ноги в фонтанах. С каждым годом появляется все больше интересных объектов, редких растений и укромных тенистых мест. Нет только шумных аттракционов, палаток с уличной торговлей и пьяных компаний на лавочках. Это место быстро стало туристической достопримечательностью и точкой притяжения горожан. Последние, кстати, Галицкому очень благодарны. Они считают, что ни один градоначальник не сделал для Краснодара столько, сколько Сергей Николаевич.
0: Наши искатели.

0: Искатель.
1: Хочу
0: все знать.
2: Шприц, которым колют бывалого в фильме «Кавказская пленница», называется «Шприц Жанне». Его объем может достигать 500 мл. На самом деле он предназначен не для инъекций, а для дренирования, промывания полостей и выкармливания. Использовать большой шприц в «Кавказской пленнице» предложил Юрий Никулин. Он же принес его из цирка.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Рыбинске на 87.8 FM.
1: Название города Рыбинск говорит само за себя. Рыбная слобода впервые упоминается в духовной грамоте Ивана III в 1504 году. В те времена местные рыбаки поставляли на царский стол стерлить и другую рыбу, за что пользовались большими льготами. Стерлить даже попала на герб города. В 1948 году в устье реки Шексны поймали осетра длиной 2 метра и весом 84 килограмма. А в 1998 году в Рыбинском водохранилище выловили щуку длиной 140 сантиметров и весом 24 килограмма 600 граммов. На щуке обнаружили кольцо с гравировкой «Малога, посад, 1872 год». Волга не только обеспечивала город рыбой, но и работой. По реке шли караваны судов с грузами. В Рыбинске находилась контора Волжского пароходства, в которой приказчиком работал Михаил Шейнкер. В 1878 году у него родился сын Иосиф, а в 1881 – Николай. В конце века семья эмигрировала в Нью-Йорк. На американский манер подростков стали называть Джозеф и Николас Шенк. Первое время они жили в Гарлеме, где Джо и Ник торговали газетами и подрабатывали в аптеке. Накопив денег, Шенки открыли собственную аптеку. Однажды братья приехали отдохнуть в развлекательный парк на Манхэттене и обратили внимание, что в продаже нет пива. Они незамедлительно наладили поставки пива, а также организовали водевильные представления. Случай свел их с владельцем сети кинотеатров Маркусом Лоу. Он вошел в долю, и в 1909 году предприниматели купили парк развлечений «Палисадис», который просуществовал до 1971 года. В 1919 году Николас возглавил киностудию, а после смерти Маркуса Лоу унаследовал весь его бизнес. Шенку удалось собрать блистательный коллектив режиссеров и актеров. К 50 годам он владел крупнейшей развлекательной империей, в которой работало 12 тысяч человек. К концу 30-х годов он занимал 8-е место среди богатейших людей Америки. Умер Николас в возрасте 87 лет. Свой родной окающий рыбинский русский язык он помнил до самой смерти.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Сила вытаскивания ноги из зыбучих песков со скоростью 0,1 метра в секунду равна силе поднятия легкового автомобиля. Кстати, зыбучие пески – это ньютоновская жидкость, которая не может поглотить человека полностью. Поэтому увязшие в песках люди погибают от обезвоживания, солнечного облучения или по другим причинам.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Лариса Мондрус. Джентльмены удачи.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай» 6+. ООО «ПГП Мобилайн», город Ижевск, УГРН 111-184-00-79-49.
2: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
3: Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл.
2: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

Вы слушаете «Радиоискатель». Бороться и искать. Найти и не сдаваться. «Радиоискатель».

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Добрый день. Сегодня мы узнаем, что означает выражение «кесарю кесарево». Сразу скажу, никакого отношения к известной хирургической операции оно не имеет. Кесарь – греческая форма латинского слова «цезарь». Как вы помните, изначально так прозвали члена первого римского триумвирата Гая Юлия. Это прозвище обозначало всего лишь пышноволосый, но его обладатель настолько крепко вписал свое имя в историю, что кесарями стали называть всех римских императоров. Когда же Иисус проповедовал в Иудее, эта земля находилась под властью римлян. Многие простые люди надеялись, что Христос поможет им обрести долгожданную свободу. Однако представители иудейской элиты, фарисеи, их чаяния не разделяли. Однажды фарисейские начальники подослали к Иисусу своих учеников, чтобы задать вопрос, позволительно ли платить подать римскому императору, кесарю. Расчет был прост. Если Иисус ответит утвердительно, то лишится доверия народа. Если же отрицательно, то будет казнен как бунтовщик. Христос же попросил дать ему монету и спросил, чей портрет на ней изображен. Услышав, что на монете отчеканено лицо кесаря, Иисус произнес фразу «Отдавайте кесарю кесарева, а Богу Богова». Этой фразой он показал, что следует разделять политику и религию. Правителю принадлежат лишь деньги, а Богу – души людей. То есть каждому свое. Со временем выражение сократилось до двух слов, но своего первоначального значения не потеряло. Говоря «кесарю кесарева», мы имеем в виду, что каждый получает свое.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, стройзаказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

Радио Искатель. Хочу все знать. В колледже Антуана де Сент-Экзюпери прозвали лунатиком, потому что он часто и подолгу смотрел на звезды. Хочу все знать. Радио Искатель.

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Уронит ли ветер в ладони сережку ольховую? Начнет ли кукушка сквозь крик поездов куковать? Задумаюсь вновь и как нанятый жизни столковываю, и вновь прихожу к невозможности истолковать.

другим, кто тихонько ее разломил. Пусть нам не дано изменить все немедля, как хочется. Когда изменяемся мы, изменяется мир. Сережка ольховая, легкая, будто пуховая —

никогда мне ничто не похоже на просто пустяк. Яснеет душа переменами неозлобимая, друзей не понявших и даже предавших прости. Прости, пойми, если даже разлюбит любимая, Сереж,

0: Сказочные истории на радиоискатель.
1: Любовь к чтению и книгам приобретала на Востоке порой весьма причудливые формы. Средневековые арабские историки упоминают одного такого книголюба по имени Аль-Джахис. Любую книгу, попавшую ему в руки, он не выпускал, пока не прочитывал ее до конца, несмотря на ее содержание. Поговаривают, что он велел сшить себе особый халат с разными рукавами, широким, в котором он носил с собой какую-нибудь книгу, и узким, который был ему не нужен. В конце концов, он, будучи весьма состоятельным человеком, взял в аренду все книготорговые лавки родного города, чтобы там, так сказать, взаимообразно читать книги. Он читал книги везде, даже за столом халифа, куда его приглашали из уважения, и даже в уборной. Абуль-Фида в своей книге «Аналы» пишет, что Аль-Джахис и умер как библиофил. Он имел обыкновение раскладывать вокруг себя книги высокими стопками. И вот однажды такая стена книг внезапно обрушилась и убила его.
0: Восточные истории на радиоискатель.

0: слушателя.
1: Хочу все знать.
2: Частая смена часовых поясов может привести к повреждению памяти. Гормоны стресса, выделяющиеся во время нарушения привычного распорядка дня, могут повредить ткани височной доли головного мозга.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Тина Тернер. Золотой глаз.

0: Радиоискатель. Реклама. Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
1: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
0: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
1: «Имеет значение» каждый день на радио «Искатель».
0: Больше знаешь – сильнее станешь.
2: «Радиоискатель» теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.
0: Радиоискатель.

Радиоискатель.

0: Искатели нового.
1: Уникальная, опутанная загадками и секретами отечественная подводная лодка в народе трогательно зовется «Лошарик». Так ее окрестили из-за внутренней модульной структуры. Внутри корпуса расположены несколько титановых сферических камер. И по строению это похоже на героя советского кукольного мультфильма «Лошадь из шариков». Но шутки в сторону. АС-12 – это серьезный и до сих пор довольно секретный объект. Про подводную лодку много пишут, но все фотографии неофициальные. Впрочем, с самого начала ее разработка и строительство велись в условиях повышенной секретности. Сегодня известно, что создание подобной подлодки началось в 1988 году. Но, как и многих других подобных объектов, в кризис ее строительства было приостановлено. На воду субмарина была спущена лишь в 2003 году. АС-12 оборудована атомным реактором и развивает подводную скорость до 30 узлов. По некоторым данным, она способна погружаться на 6000 метров. На такой глубине, при такой скорости и бесшумности она становится практически неуязвимой. Долгое время назначение лодки оставалось неизвестным. Тем более загадочно, что она подчиняется не Северному флоту России, а непосредственно Министерству обороны Российской Федерации. И числится там «Лошарик» как атомная глубоководная станция, а не как военное судно. На ее борту нет ни одного орудия или торпедной установки, только инструменты для научной деятельности. Поэтому считается, что АС-12 – это судно-разведчик или судно, предназначенное для других, особых спецопераций.
0: Искатели нового.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В 2007 году в Англии поступили в продажу баллончики для автомобилей с деревенской грязью. Их охотно покупают владельцы внедорожников, которые никогда не выезжают из города, но хотят оправдать основное назначение своих машин.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

У конструкторов общественного транспорта есть термин «сочлененный автобус». В народе их называют гармошкой, гусеницей, змейкой. Такой автобус состоит из двух, а то и трех секций, соединенных между собой гибким шарнирным соединением. Защитный кожух соединений похож на меха гармошки. Отсюда и название. Автобус-гармошка. Выгода от такого сочленения очевидна, ведь вместимость транспортного средства увеличивается в 2-3 раза, а водитель требуется только один. Сочленяют не только автобусы, но и троллейбусы, трамваи и поезда метрополитена. Если троллейбусы в этом плане ничем не отличаются от автобусов, то трамваи и поезда метро могут иметь до 9 секций. Если длина обычного автобуса колеблется от 11 до 14 метров, то двухсекционный уже вытягивается до 18 метров. Помимо преимуществ, длинные автобусы имеют недостатки. И на первом месте сложность управления этими монстрами в городских условиях. Тем не менее, автобусы продолжают расти в длину. В 1988 году на улицах городов Венгрии появился Икарус 293 длиной 22,7 метра. Он состоял из трех секций. Автобус проходил испытания в Будапеште, но был признан негодным к эксплуатации в городских условиях. Доработанная модель в единственном экземпляре была продана в Тегеран, где работала на маршрутах до 2009 года. Бразильцы учли венгерский опыт и в 2011 году выпустили автобус.

0: Радио «Искатель». Хочу все знать. До прихода советской власти слово «субботник» имело другое значение. Так гимназисты называли коллективную порку, которая устраивала им начальство за проступки, совершенные в течение учебной недели. Сами же телесные наказания в российских школах применялись до второй половины XIX века.
1: «Хочу все знать».
0: Радио «Искатель».

Музыка. Музыка искателей. Ханс Циммер. Пираты Карибского моря.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «ПГП Мобилайн». Город Ижевск. УГРН 111-184-3-79-49.
0: Радиоискатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы – группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Все же знают слово «катавасия», которое обозначает путаницу и что-то такое, что тяжело разобрать. Но это не единственное и не основное его значение. Катавасия в повседневную жизнь пришла из церковных терминов. Так называется песнопение, которое поется в заключении канона. Исполнять его положено двум хорам одновременно, которые спускаются с клиросов и сходятся в центре храма. Во-первых, не всегда этот процесс проходил гладко. Кто-то из поющих вставал не на свое место, и начиналась заметная суета. Во-вторых, исполнение такое довольно сложное, на несколько голосов, да еще и в движении. Неподготовленное ухо может воспринимать катавасию как нечто путанное и негармоничное. Собственно, семинаристы стали первыми называть запутанную ситуацию какой-то катавасией. Потом слово ушло в народ, где потеряла связь с музыкой. И ни одного кота Васьки в происхождении катавасии замешано не было.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик» «Инвест Райз Строй Заказчик Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Вы слушаете радиоискатель.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ремонт затеял, электропроводку меняешь, а значит, по магазинам бегаешь, время теряешь. Магазин «Электрокомплект». Здесь огромный выбор электротоваров для дома по низким ценам. «Электрокомплект» — это также электромонтажные работы и все для электромонтажа. Действует накопительная система скидок по дисконтным картам. Ишимбай, Докучаева 2. Магазин «Электрокомплект». Телефон 8-917-792-90-32.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Борцы сумо, несмотря на большой вес и габариты, подолгу отрабатывают растяжку. Каждый профессиональный суматори должен уметь садиться на шпагат.
3: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Андрей Мягков. Служебный роман.

0: Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
1: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина.
2: Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
3: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
3: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
4: «Радиоискатель» теперь в «Телеграм». Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.
3: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: сражаться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: В 2026 году у России есть цель отменить визы с Малайзией, Индонезией и Кувейтом. Об этом в интервью ТАСС на Петербургском экономическом форуме сообщил директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев. По его словам, ключевой задачей на текущий год является отмена визового режима с Малайзией и Индонезией. Накануне вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия ведет переговоры о полной отмене виз с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом. Также он обратил внимание, что в 2025 году Российская Федерация отменила визовый режим с Китайской Народной Республикой, Оманом, Саудовской Аравией, Иорданией и Мьянмой. Депутат Сергей Миронов предложил установить предельно допустимое время работы с документами для школьных учителей, не более 15% от преподавательской нагрузки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ. В разговоре с агентством Миронов отметил, что нужно освободить школьных учителей от бумажной отчетности и непрофильной работы, которая сказывается на качестве ведения уроков и обучения детей. Они пишут многочисленные отчеты в письменном и электронном виде, заполняют журналы внеурочной деятельности, работают с многочисленными родительскими чатами. Школьный учитель – это не чиновник, и мы предлагаем избавить их от многочисленных бюрократических обязанностей, сказал депутат. И в завершении выпуска. Почти четверть, 24% опрошенных россиян используют нейросети ежедневно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом Выберу.ру. Еще 28% обращаются к нейросетям несколько раз в неделю, 19% – несколько раз в месяц, 11% пользуются ими лишь эпизодически. При этом 18% россиян признались, что никогда не пользовались подобными сервисами. По данным исследования прошлого года, нейросети использовали хотя бы раз в неделю около 44% респондентов. Сегодня этот показатель достиг 52%. Чаще всего россияне используют искусственный интеллект для поиска информации и получения быстрых ответов на вопросы. Такой вариант выбрали 31% пользователей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Радиоканал «Искатель». Для лиц старше 12 лет.

радио «Искатель».

0: Искатели планета.
1: Каны – город шикарных вилл, дворцов и кинозвезд. Его девиз – «Жизнь – это праздник». И действительно, здесь постоянно проходят различные фестивали. Сейчас уже не верится, что название города не имеет никакого отношения к кино. В переводе с французского оно означает «тростник». Раньше его заросли покрывали все побережье. До 19 века на этом месте была рыбацкая деревушка. Это было типичное захолустье. В 1834 году английский лорд Генри Питер Брум ехал в Ниццу на отдых. По дороге он узнал, что в городе разразилась эпидемия холеры. Он свернул с пути и остановился в ближайшей деревушке. Место ему понравилось. Лорд купил участок земли и построил дом. Вслед за ним в Канны потянулись другие состоятельные иностранцы. Спустя полсотни лет Мопассан писал об этом месте. «Принцы! Повсюду принцы!» В 1946 году здесь прошел первый международный кинофестиваль. Он окончательно закрепил за местом славу элитного морского курорта. С тех пор каждый год на Лазурном берегу собираются кинозвезды со всего мира. Прикоснуться к ним можно на Аллее звезд. На специальных плитках множество знаменитостей оставили отпечатки своих рук. Здесь можно увидеть отпечатки ладони Софи Лорен, Элизабет Тейлор, Джона Траволты и других. В Каннах есть немало мест, связанных с Россией. Например, на бульваре Александра III стоит русская церковь Михаила Архангела. В городе похоронена Ольга Хохлова, первая жена Пабло Пикассо. На кладбище Гран-Жас находится могила ювелира Карла Фаберже. А на улицах города до сих пор можно встретить потомков русских эмигрантов начала 20 века.
0: Искатели планета.

0: что от берега возле города-курорта Зеленоградск начинается и уходит в сторону соседней Литвы узенькая полоска суши длиной более сотни километров. Это знаменитая Куршская коса. В самом узком месте ее ширина не превышает 400 метров, а в самом широком достигает 4 километров. Коса отделяет пресный Куршский залив от Балтийского моря. Многочисленных туристов манят живописные пейзажи и пляжи. Но главным достоянием косы являются песчаные дюны, которые протянулись вдоль берега моря на многие километры. Некоторые имеют высоту до 60 метров. Невольно возникает ощущение, что находишься в пустыне. Но это только иллюзия, поскольку коса в основном покрыта сосновым лесом. Из-за того, что над косой проходят маршруты перелетных птиц, ее прозвали «птичьим мостом». В 1901 году профессор Тинеман основал здесь орнитологическую станцию. Ей дали имя «Фрингила». Так на латыни звучит название зяблика. Сейчас на станцию организуют экскурсии. Часть Куршской косы входит в состав одноименного национального парка. Туристам предлагают несколько интересных экскурсий. Маршрут «Королевский бор» проложен по сосновому лесу, где, по легенде, охотились короли. Популярностью пользуется так называемый «танцующий лес», которому посвящена специальная экскурсия. Маршрут «Высота Эфа» приводит к самой высокой точке косы – вершине дюны Ореховой, высотой 55 метров. Ее назвали в честь немецкого лесовода Вильгельма Эфа. Помимо природных чудес, в парке имеется немало рукотворных достопримечательностей. На косе сохранилось древнее поселение викингов, часть почтового тракта, старинные маяки, костелы и рыбацкие деревушки. Во все времена на Куршскую косу любили приезжать писатели, поэты и художники. В живописной природе и романтической атмосфере они черпали свое вдохновение.
1: Искатели. Россия.

0: из липы и сосны, доска для пола, имитация бруса и бревна, камни, печи, банные, хозтовары, розетки, водосчетчики. Ишимбай, Блохина, 82.
1: Телефон рекламной службы 8-919-157-10-00.
2: Радиоискатель.
3: Хочу все

0: мире существует 44 государства, из которых нельзя попасть в международные морские воды. Из них две страны, Узбекистан и Лихтенштейн, могут называться сухопутными второго порядка, так как со всех сторон окружены государствами, не имеющими выхода к мировому океану.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей.
1: Михаил Боярский, Д'Артаньян и три мушкетера.
2: Один за

0: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «ПКП Мобилайн». Город Ижевск, УГРН, 111-184-00-79-49.
1: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В таких странах, как Китай, Япония и Корея, число 4 считается несчастливым. Поэтому этажи с номерами, которые заканчиваются на 4, отсутствуют.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Благовещенске на 92.1 FM.
1: Благовещенск – город в Амурской области на границе с Китаем. Он раскинулся на левом берегу Амура. На противоположном берегу, всего в полукилометре, находится китайский город Хэйхэ. По обе стороны границы преобладает высотная застройка. Глядя на жилые массивы, трудно поверить, что когда-то здесь были джунгли, в которых обитали динозавры. Об этом красноречиво свидетельствует кладбище динозавров, обнаруженное на окраине Благовещенска в конце 40-х годов прошлого века. Любопытно, что уникальный объект обнаружили не ученые, а благовещенский школьник, который в карьере случайно откопал кости рептилий. Находку он отнес в краеведческий музей, чем произвел фурор. Раскопки позволили палеонтологам собрать уникальную коллекцию костей, не имеющую аналогов в мире. Ученые даже открыли вид динозавров, которые водились только в этих местах. Их окрестили амурзаврами. Ящеры жили примерно 65 миллионов лет назад. Настоящим подарком стала находка прекрасно сохранившихся зубов и костей тираннозавра, а также позвонок диплодока. Этот монстр обитал здесь 100 миллионов лет назад. Сейчас самая крупная в России коллекция костей динозавров хранится в Благовещенском палеонтологическом музее. Она включает такие экспонаты, которые приравнены к национальному достоянию. Ящеров можно увидеть даже в городе. Нет, это не результат успешного клонирования. Просто в память об уникальной находке на набережной Амура установили 7-метровую скульптуру амурзавра. Пока что ученые вскрыли только верхний слой. Палеонтологи утверждают, что глубины могут скрывать несметные богатства. Если перекопать весь Благовещенск, получится Преамурский парк юрского периода. Подобные открытия могут значительно расширить наши представления о древней истории планеты. Но уже сейчас Благовещенск можно уверенно назвать российским центром динозавроведения. И слава его уже вышла далеко за пределы страны.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Суши появились не в Японии, а в Юго-Восточной Азии, где вареный рис стали использовать для ферментации рыбы, благодаря чему ее можно было хранить длительное время. Правда, в этих суши ели только рыбу, а кислые отброжения рис выбрасывали. Уже японцы в 14-16 веках придумали добавлять в рис уксус, что сделало его тоже пригодным для употребления и ускорило процесс ферментации. И лишь в начале 19 века повар Йохай Ханай предложил есть с рисом сырую рыбу, создав тем самым современные суши.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка искателей. Евгений Дога. Мой ласковый и нежный зверь.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Расходы на организацию видеонаблюдения во время единого госэкзамена в 2026 году составят не менее 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает база, проанализировав данные государственных закупок. По информации канала, в среднем на каждого из 747 тысяч участников экзамена приходится около 2 тысяч рублей затрат на обеспечение видеоконтроля. При этом лишь небольшая часть расходов финансируется на федеральном уровне, около 96 миллионов рублей. Основной объем средств выделяют регионы через собственные закупки, более 120 контрактов, которые заключают региональное министерство образования и образовательные учреждения. Всего в России действует около 6 тысяч пунктов проведения экзаменов. В среднем расходы на организацию видеонаблюдения в каждом из них достигают 250 тысяч рублей. Маркетплейсы помогают жителям малых городов и сел получать доступ к тем же товарам, которые покупает население мегаполисов, и тем самым повышают качество жизни. Об этом в интервью газете «РУ» заявил президент Ассоциации цифровых платформ Арас Дурдыев. Раньше жители небольших населенных пунктов были ограничены ассортиментом местных магазинов. Сейчас ситуация изменилась благодаря развитию пунктов выдачи заказов и доставки. Когда в населенном пункте появляется пункт выдачи заказов, люди получают доступ к огромному ассортименту товаров, который раньше был доступен только жителям крупных городов. Это напрямую влияет на качество жизни, сказал эксперт. И в завершении выпуска житель Великобритании получил номер журнала, который был отправлен ему почти 2 десятилетия назад. 52-летний писатель-фантаст Пол Эдвардс из города Честер рассказал, что заказал журнал «Мать и дитя» около 19 лет назад. Издание содержало советы по воспитанию детей. По словам британца, тогда он даже не заметил, что журнал так и не был доставлен. Неожиданно отправление пришло только сейчас. Эдвардс рассказал, что получил наполовину порванный и помятый пакет с извинениями от почтовой службы и сначала не понял, что находится внутри. Он с юмором отметил, что к моменту доставки журнала его дети уже выросли и покинули родительский дом. Сейчас им 18 и 20 лет, оба учатся в университете. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Спонсор программы – группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Сегодня предлагаю выяснить, откуда взялось выражение «затрапезный вид». Версий, как водится, несколько. Но самое убедительное восходит к петровским временам. Одним из самых известных тогда предпринимателей был фабрикант Иван Затрапезнов. Он развернул на своей текстильной мануфактуре производство грубой, недорогой и не очень качественной ткани. Делали ее из конопляного волокна. Она имела пестрый рисунок или синюю полоску. Народ быстро забыл официальное название этого материала – «пестрять» и прозвал «затрапезом» по фамилии владельца фабрики. Ткань эта годилась для обивки тюфяков, шитья халатов и шаровар. Но бедняки нередко использовали ее и для других элементов одежды. Так и появился фразеологизм «затрапезный вид». Он до сих пор широко используется и обозначает, что человек одет просто, недорого, а порой и неопрятно.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме Sunrise от группы компаний «Райс» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом Sunrise от Rise Development. Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик» «Инвестрайстройзаказчик Development». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Искатель. Хочу все знать. В Воронежской области протекают две реки с именем Девица. Обе впадают в Дон и обе имеют притоком реки с именем Рассошка.
1: Хочу все знать. Искатель. Радио Искатель.

радиоискатель.

0: легенд. Кыргызстан.
1: Первым металлическим веком в истории человечества был медный. Археологи нашли изделия из меди, изготовленные 9 тысяч лет назад. За медным последовал бронзовый, а потом и железный век. Как только люди научились выплавлять металл из руды, возникла нужда в мастерах по его обработке. Так появились кузнецы, которые делали инструменты, украшения и оружие. В Кыргызстане профессия кузнеца была востребована с древних времен. Кочевникам нужны были подковы, ножницы для стрижки овец, железные путы для лошадей. Кузнецы и ювелиры работали с серебром, создавая великолепные украшения для конской сбруи, мужских поясов, женской одежды. Кыргызские мастера виртуозно владели чеканкой, штамповкой, серебрением. Убедиться в высоком художественном качестве старинных изделий можно в краеведческих музеях, где представлены изящные ножи, огниво, дорожные сундучки. Важность кузнечного дела подчеркивала народная пословица «Кузнец всем ремеслам отец». Поскольку продукция кузнецов ценилась и пользовалась большим спросом, у них появился собственный небесный покровитель. Его звали Дарканата. В народных сказаниях его представляли высоким статным силачом. Он носил серую свободную одежду с кожаным фартуком и рукавицы из плотной ткани. При нем всегда были базган, тяжелый молот, клещи и наковальня. В древности у Дарканата были коллеги в других местах планеты. У греков богом огня и самым искусным кузнецом считался Гефест. Он имел столь высокий статус, что даже ковал молнии для Зевса. У древних римлян огнем и молниями заведовал бог Вулкан. Впоследствии его функции перешли к Юпитеру, а он стал покровителем кузнецов и литейщиков. В Кыргызстане кузнецы и сейчас в почете. В этом легко убедиться, заглянув на базаре в кузнечный ряд. Не зря говорят, без кузнеца не обойтись. Ни одной профессии. Особенно славятся кузнецы из города Ош, которые кусок железа могут превратить в любое изделие. Нет сомнений, что Дарканата и поныне помогает кыргызским кузнецам в их нелегком ремесле.
0: Искатели легенд. Кыргызстан.

поем про коня, что ходит по полям. Сыном я был, стану отцом в дедолицо. А река течет

меня побили камнями на детской площадке. Я ушел чуть живым, скрывался в чужом районе. Но собаки нашли мой след и грызутся пятки.

Даже не знаю, что там за дверью в лето. Может, это задрочка, типа Тома и Джерри. Может, просто тупик, и в поисках смысла нет. Но должны же коты, пес возьми, во что-нибудь верить. Я мечтаю о лесе под грустным осенним дождем, спрятав свой хвост трубой за мусорный бак. Ведь любой дурак знает, кошке нужен дом, хотя б уголок.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Жителей города Торжок в Тверской области правильно называть новаторы. Странное расхождение названия города и жителей объясняется тем, что в древности город не раз менял свое название. Сначала он был просто Торгом, затем стал Новым Торгом. И с того времени слово «новаторы» уже не менялось при очередной смене названия города.
1: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Лу Прима. Мэд Дог энд Глори.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «ПКП Мобилайн». Город Ижевск, УГРН, 111-184-3-0-79-49.
0: Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл. Радиоискатель.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь.

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печаль.

родная моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Крылья сложили палатки, их кончен полет —

где, в каких краях встретишься со мною. Не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне б разыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидают, представьте, меня, милая моя. Солнышко лесное, где, в каких...

0: Искатели планета.
1: Сегодня Монако ассоциируется с богатством и роскошью. Невозможно представить, что всего 150 лет назад княжество едва сводило концы с концами. Оно зарабатывало торговлей солью и сбором пошлин с желающих проехать из Италии во Францию. Почти вся территория представляла собой голые скалы. От голода жителей спасала только рыбалка. И вдруг все разом изменилось. Из окон княжеского дворца были видны пляжи Ниццы. Там всегда было множество приезжих. Однако в Монако привлечь туристов не представлялось возможным. В бедной стране не было никаких условий для отдыха. И тут князю Карлу III пришла в голову гениальная идея. Во Франции были запрещены азартные игры. Почему бы в княжестве не открыть казино и не переманить туристов из Ниццы? Здание казино Монте-Карло появилось в 1865 году. Его возвели на большом пустыре на берегу моря. Участок купили по смешной цене в 22 сантима за квадратный метр. Можно представить, как хозяин потом кусал локти от досады. Когда рулетка закрутилась в полную силу, деньги потекли рекой. В княжество, которое недавно считалось европейской дырой, поехали аристократы и коронованные особы. Благодаря этому Карл III упразднил большую часть налогов для своих подданных. Легенда утверждает, что лишь однажды казино Монте-Карло вернуло деньги проигравшемуся игроку. В Монако был порт, куда заходили иностранные суда. Однажды якорь бросил военный корабль. Один из офицеров не удержался от соблазна и проиграл корабельную казну. Командиру ничего не оставалось делать, как навести пушки на казино. Деньги пришлось отдать.
0: Искатели планета.

0: Удмуртия. Центр бессермянской культуры. Бессермяне – малый финно-угорский народ в северо-западной части Удмуртии. Они проживают в 40 населенных пунктах, причем 10 деревень населяют исключительно бессермяне. Говорят они на особом наречии удмуртского языка, по вере православные христиане с тюрко-мусульманскими элементами. Главным занятием бессермян всегда было земледелие. Они выращивали лен, ячмень, рожь, брюкву, репу, капусту. Добывали мед диких пчел, разводили мелкий скот. Если в конце 19 века в России насчитывалось около 11 тысяч бессермян, то сейчас их осталось чуть более 2 тысяч. Помимо классических христианских праздников, у бессермян были свои, национальные. Например, на Лазареву субботу они варили брагу, пиво и хлестали друг друга ветками вербы. Накануне Великого Четверга гадали на жениха, а во время праздника окуривали избу дымом можжевельника, топили баню и прыгали через костер. Детям на запястье повязывали шелковую нить с пожеланием здоровья. После завершения полевого сезона бессермяне праздновали кузьминки осенние. В этот день хозяину леса приносили в жертву гуся. Узнать о жизни бессермян, их традициях и обычаях можно в центре бессермянской культуры в селе Юнда, в котором проживает около 200 представителей этого малого народа. Село, упоминаемое в документах еще в 1646 году, находится в Болезненском районе Удмуртии. Бессермяне берегут свою культуру, из поколения в поколение передавая язык, традиции, костюмы и секреты национальной кухни. В Юнде действует краеведческий музей, где посетителям не только рассказывают об истории народа, но и угощают чаем с блинами. В доме ремесел есть возможность побывать в творческих мастерских. Гостям предлагают мастер-классы по выпечке традиционного хлеба и пирогов с брюквой. В селе можно услышать уникальные бессермянские напевы, которые называются крезы. Активная программа включает катание на лошадях, летом верхом или на телеге, зимой на санях. Желающих обучают бессермянским танцам, играм, хождению на ходулях. Перед отъездом гости непременно покупают экологически чистые мед, прополис, козье молоко, сушеные ягоды и лекарственные травы.
1: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на «Радиоискатель».

Музыка искателей. Александр Зацепин. Операция «Ы» и другие приключения Шурика.

0: Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.
1: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

0: прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Гаджет-новости. О том, что делает нашу жизнь проще.

0: проще и удобнее в нашей рубрике. Умный пластырь, который распознает сбои сердца почти без задержки. Сотрудники Чикагского университета разработали гибкий электронный пластырь, способный анализировать состояние сердца прямо на теле человека в течение миллисекунд. Гаджет напоминает тонкую эластичную наклейку и может растягиваться вместе с кожей. Главная особенность разработки в том, что данные обрабатываются прямо внутри пластыря и без отправки информации на серверы или внешние компьютеры. Это особенно важно при опасных состояниях, вроде нарушения сердечного ритма, которые могут привести к смерти за считанные минуты. В основе технологии лежат органические электрохимические транзисторы и так называемые нейроморфные вычисления. Ученым удалось разместить около 10 тысяч транзисторов на одном квадратном сантиметре гибкой поверхности, сохранив ее эластичность. По словам авторов, пластырь частично имитирует работу человеческого мозга. Во время испытаний система определяла опасные сигналы с точностью 99,6%. Вот такой вот умный пластырь. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Спонсор программы – группа компаний «Райс». Город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Друзья, здравствуйте. Сегодня расскажу, почему талант зарывают в землю, а не прячут в шкаф или сдают в багаж. В библейские времена талантом называлась самая крупная весовая и денежная единица в Древней Греции, Вавилоне, Персии и других областях Малой Азии. И одна евангельская притча рассказывает, как хозяин перед отъездом раздал трем рабам таланты. Каждому свое количество, но каждый должен был вложить их в дело и приумножить. Два раба справились с задачей, а третий испугался, что прогорит, и хозяин его накажет. Тогда он в прямом смысле зарыл талант в землю, чтобы деньги не украли и не потерять их. По возвращении господина раб вернул талант и все равно был наказан за потерянное время и недополученную прибыль. Сейчас талантом называют способности, которые даны человеку свыше. А выражение «зарыть талант в землю» значит не использовать и не развивать свои уникальные возможности. И как ясно из притчи, воздается только тем, кто готов рискнуть и вложить талант в дело.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, застройщик, заказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Ремонт затеял, электропроводку меняешь, а значит, по магазинам бегаешь, время теряешь. Магазин «Электрокомплект». Здесь огромный выбор электротоваров для дома по низким ценам. «Электрокомплект» — это также электромонтажные работы и все для электромонтажа. Действует накопительная система скидок по дисконтным картам. Ишимбай, Докучаева 2. Магазин «Электрокомплект». Телефон 8-917-792-90-32.
2: Телефон рекламной службы 8-917-157-1000.
0: Радиоискатель. Хочу все знать.
3: Основой для сказки о рыбаке и рыбке Пушкина послужила сказка братьев Гримм «Рыбак и его жена». Пушкинская старуха оказывается у разбитого корыта после того, как захотела стать владычицей морскою, а ее немецкая коллега на этом этапе стала папой римским. И только после желания стать Господом Богом осталось ни с чем.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Кэнди Далфер. Лили была здесь.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят

0: 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «БКП Мобилайн». Город Ижевск. УГРН 111-184-3079-49.
1: Радио «Искатель».

0: сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».
1: Дзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Средняя зарплата выше 200 тысяч рублей в России в марте получали работники в 5 отраслях, выяснила РИА Новости, изучив статистику. Самые высокие средние зарплаты в марте получали финансисты и страховщики – 314 тысяч рублей. Также зарплата выше 200 тысяч рублей была у тех, кто работал в сфере IT – 226 тысяч, на добыче нефти и газа – 226 400, в сфере воздушного и космического транспорта – 223 тысячи и на производстве табачных изделий – 218 тысяч рублей. Среднемесячная начисленная зарплата работников организации рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами.
2: Копейка рубль бережет.
3: Набор аксессуаров для бега, включающий обувь и другие необходимые для занятия спортом предметы, обойдется россиянам в среднем чуть дороже 5000 рублей, подсчитали аналитики. Спрос на кроссовки для бега в январе-мае 2026 года вырос более чем в два раза относительно аналогичного периода прошлого года. Россияне все активнее выбирают бег как способ поддерживать форму и здоровье. Средняя сумма покупки при этом составила 3318 рублей за пару, подсчитали авторы исследования, сравнив данные из средних чеков в январе-мае прошлого и текущего годов. Вместе с кроссовками растет и спрос на сопутствующую экипировку. Спортивные бафы стали покупать на 39% чаще, а тратили на них в среднем по 391 рублю.

0: приобретали на 23% чаще, при этом их средняя стоимость составила 499 рублей.
1: Деньги дороги, как память.
0: Самое дорогое отельное бронирование в России, совершенное самостоятельными туристами на лето, обошлось более чем в 630 тысяч рублей за 9 ночей в пятизвездочном отеле Ялты, рассказала РИА Новости управляющий директор группы компании «Островок» Дарья Кочеткова. Самое дорогое бронирование от самостоятельных туристов, совершенное с помощью сервиса на лето 26 года, стоило более 630 тысяч рублей. Это бронирование для пары туристов с ребенком в пятизвездочном отеле «Ялты» на 9 ночей в июне, сказала Кочеткова в кулуарах Петербургского международного экономического форума. При этом, по ее словам, самое недорогое бронирование на лето обошлось туристке чуть более чем в 1000 рублей за одну ночь в хостеле Калининграда в июне. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Радиоканал «Искатель». Для лиц старше 12 лет.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Перми на 98 FM.
1: Река служит украшением любого города. Пермь не исключение. Город протянулся вдоль берега Камы на десятки километров. Трудно поверить, но из Перми по Каме можно попасть в пять морей: Каспийское, Белое, Черное, Азовское и Балтийское. Удачное место для города выбрал капитан-поручик артиллерии Василий Татищев. В 1720 году Петр I отправил его на Урал, чтобы основать завод по выплавке меди и серебра. С тех пор Пермь словно магнит притягивает ярких, талантливых людей. В этом легко убедиться, если посмотреть список почетных граждан города. К таковым, например, относится инженер Николай Гаврилович Славянов. Он приехал в Пермь в 1883 году,

0: работать на пушечном заводе и вскоре прославился изобретением электрической дуговой сварки. До наших дней сохранился его дом. Земляки поставили изобретателю памятник. Его именем назвали улицу и политехнический колледж. Благодаря Каме Пермь был торговым городом, поэтому среди почетных граждан есть немало купцов. Но прославились они не только успешной торговлей. Купец Петр Шевкунов был членом правления общества спасения на водах. Купцы Василий Хотов, Дементий Базанов и Александр Кропачев курировали детские приюты. Григорий Каменский был попечителем общественной богадельни. Космонавты Павел Беляев и Алексей Леонов тоже являются почетными гражданами Перми, хотя в городе не родились и не жили. А все потому, что совершили посадку в Пермском крае после полета, во время которого Леонов впервые в мире вышел в открытый космос. С тех пор в городе появились улицы Леонова, Беляева, Королева, Циолковского, а также шоссе космонавтов. Но и до посадки легендарного экипажа связь Перми с космосом была очень прочной. Первым космонавтом, оказавшимся на пермской земле, стала собака «Звездочка». Она приземлилась в Чайковском районе. Вслед за ней полетел Гагарин. Пермский техникум железнодорожного транспорта окончил будущий космонавт Виктор Савиных. Но главное, в советское время в городе действовало 19 предприятий ракетно-космической отрасли.
1: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Саргассово море не имеет внешнего берега. Это объект в Атлантическом океане, окруженный разными атлантическими течениями.
0: Хочу все знать.
2: Радио Искатель.

0: Общественный транспорт немыслим без автобусов. Их предшественниками были дилижансы и омнибусы. В принципе, это те же автобусы, но на конной тяге. Первые использовались для перевозки пассажиров на междугородных маршрутах, вторые — в городах. В них помещалось до 15-20 пассажиров. Дилижансы за день могли проезжать до 160 километров. У омнибусов пассажирские места были не только внутри салона, но и на крыше. Первый полноценный автобус изобрел немецкий инженер Карл Бенц. Это произошло в 1895 году. Лошадей сменил двигатель внутреннего сгорания. Автобус вмещал 8 пассажиров и курсировал по 15-километровому маршруту между городами Зиген и Дойц. Инженер Ипполит Романов стал автором первого российского автобуса. Он работал на электрической тяге и мог разгоняться до 11 км в час. Вскоре московский завод «Дукс» выпустил первую партию усовершенствованных автобусов. Они могли развивать скорость до 20 км в час и имели запас хода 60 км. От автобусов никто не требовал большой скорости. Для пассажиров важнее были комфорт и безопасность. Тем не менее, в мире неоднократно предпринимались попытки создать высокоскоростной автобус. В 1997 году на улицах немецких городов появился автобус Mercedes-Benz Citaro. Двигатель мощностью 252 лошадиные силы позволял развивать скорость 159 км в час. Но это не предел. В Нидерландах, в Делфтском техническом университете, разработали проект электрического автобуса Vubo Superbus длиной 15 метров. Он имеет 16 дверей и вмещает 23 пассажира. Без дозарядки он может преодолеть 215 километров. Автобус способен развивать скорость 250 км в час. Его планируют использовать на трассе, связывающей Дубай и Абу-Даби. Однако пальма первенства до сих пор принадлежит автобусу американца Пола Стендера. Он на обычный школьный автобус установил реактивный двигатель и смог разогнать его до скорости 590 км в час. Мировой рекорд не побит и поныне. Правда, автобус так и остался в единственном экземпляре.
1: Искатели на колесах.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радиоискатель».
2: Ladies and gentlemen, now the moment you've all been waiting for, it's a world famous Jack Rabbit Slim's Twist Contest. Now let's meet our first contestants here this evening. Young lady, what is your name?
3: Mrs. Mia Wallace.
2: And how about your fellow here?
4: Listen, Vega.
2: All right, let's see what you can do. Take

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: День добрый, друзья. Предлагаю сегодня поговорить про выражение «лезть в бутылку». Оно считается довольно молодым. В России фраза широко распространилась только во второй половине 20 века. Поэтому филологи не могут точно определить ее происхождение. Но самая убедительная версия пришла из Санкт-Петербурга. Там, на острове Новая Голландия, есть здание круглой формы с круглым двором внутри. В народе его давно называют «бутылкой». Сейчас в бутылке находятся рестораны, магазины, художественные галереи, а когда-то располагалась образцовая военно-морская исправительная тюрьма. И смутьянам, драчунам и дебоширам так и говорили, мол, успокойся, не привлекай внимания полиции, не лезь в бутылку. Сейчас значение выражения немного изменилось. Теперь лезть в бутылку значит слишком бурно реагировать на что-то. Вступать в драку из-за косого взгляда, обвинять в измене задержавшегося на работе мужа или обижаться на добрую шутку.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, застройщик, заказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

Радиоискатель. Хочу все знать. Сахара стала пустыней относительно недавно. Около 2700 лет назад, в результате очень медленной эволюции климата. А 6000 лет назад, примерно тогда же, когда возникло древнеегипетское государство, в Сахаре росли деревья и было много озер. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: искатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стала писательница Гузель Яхина. Гузель Яхина родилась в Казани в 1977 году. Ее детство прошло в семье врача и инженера, но главными людьми, определившими ее судьбу, стали бабушка и дедушка. Бабушка Раиса Шакировна была учительницей русского языка и литературы, вернувшаяся после ссылки из Красноярского края. Дед преподавал немецкий. Их история, их опыт, их возвращение к жизни после страшных лет – все это позже ляжет в основу ее книг. До 12 лет Гузель свободно говорила по-татарски. Потом родной язык постепенно ушел, остался лишь в бытовой речи, в звуках детства. Она училась в физико-математическом лицее, в художественной школе, изучала французский, немецкий, итальянский. А после школы поступила на факультет иностранных языков Казанского пединститута, пошла по стопам бабушки и деда, выбрав профессию педагога. В 1999 году Яхина переехала в Москву. Долгие годы она работала в рекламе, занималась маркетингом и пиар. Но внутри уже зрело другое. Она поступила на сценарный факультет Московской школы кино. И именно там, как учебная работа, начал складываться ее первый роман. Осенью 2013 года в журналах «Нева» и «Октябрь» появились ее первые рассказы, а в 2014-м «Сибирские огни» опубликовали главы будущей «Зулейхи». Роман «Зулейха. Открывает глаза» вышел в 2015 году. Это история татарской женщины, которой довелось пережить коллективизацию и сталинские лагеря. Рукопись долго не находила издателя. Ответы приходили только отрицательные. Но книга все же увидела свет и стала событием. Ее несколько раз переиздавали, увеличивая тиражи. Зулейха получила большую книгу, «Ясную поляну» – премию «Книга года», а в 2020 году была экранизирована в формате сериала. Второй роман «Дети мои» вышел в 2018 и рассказывал о судьбе российского немца в раннем СССР. Тексты для «Тотального диктанта» того же года «Утро», «День», «Вечер» стали частью этой книги. Третий роман «Эшелон на Самарканд» посвящен детям голодающего Поволжья 1921 года. А в марте 2025 года вышел «Эйзен» – роман о великом режиссере Сергее Эйзенштейне. Сегодня Гузель Яхина живет в Алма-Ате. Ее книги переведены на десятки языков. Она лауреат премии правительства России в области культуры. Ее имя известно далеко за пределами страны. При этом в каждом ее романе звучат отголоски той самой истории, которую она впитала в детстве. История бабушки, вернувшейся из ссылки, история народа, история страны, увиденная через судьбу одного человека.
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Монгольский хан Хубилай, уже будучи императором государства Юань, дважды планировал вторжение в Японию, и оба раза решающим фактором в отражении атак стали сильные тайфуны. Японцы увидели в этом помощь свыше и назвали их камикадзе, что означает «божественный ветер». А во Вторую мировую войну этим термином стали обозначать пилотов-смертников.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. Кавказская пленница.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Алиса, Бутусов, Пикник, Ария, Браво, Вадим Самойлов, Князь, Люман и более 100 флагманов русского рока выступят с 8 по 12 июля на фестивале «Улетай». Вся информация и билеты в группе ВКонтакте и на сайте ulitaifest.ru. Прилетай на «Улетай». 6+. ООО «ПГП Мобилайн». Город Ижевск. УГРН 111-184-00-79-49.
0: Радиоискатель.

0: Если Куршскую косу в Калининградской области знают все, то про Балтийскую слышали немногие. До войны ее называли Фрише-Нерунг. Если Куршская коса тянется от Калининграда в сторону Литвы и отделяет от Балтики Куршский залив, то Балтийская идет в противоположную сторону, к Польше, и отделяет от моря Гданьский залив. Польская часть косы называется Вислинской. Над созданием Балтийской косы изрядно поработали море, солнце и ветер. Морские волны и подводные течения намывали песок, солнечные лучи сушили его, а ветер формировал из песка эоловые дюны. Процесс длился более 6000 лет. Высота некоторых дюн превысила 40 метров. Это высота 12-этажного дома. Получилось очень красиво. В настоящее время длина косы достигает 65 километров, но только 35 из них принадлежат России. Ширина суши колеблется от 300 метров до 2 километров. Северные участки расширяются до 8 километров. На юго-западе коса выходит к польской территории и соединяется с материком, а с российской стороны она отделена от материка Балтийским проливом, по которому суда выходят в открытое море. Почти вся территория косы покрыта тонким белым песком, и лишь некоторые участки представляют собой лесные оазисы. На песке растут разлапистые сосны, стройные березки, встречаются дуб и ясень. Местами можно увидеть облепиху с оранжевыми плодами. Все эти деревья были посажены в позапрошлом и прошлом веках, поскольку еще в конце 16-го столетия суша почти полностью лишилась растительности и постепенно начала разрушаться. На протяжении последних 3 столетий Балтийская коса переходила из рук в руки. В 18 веке она принадлежала Российской империи, потом входила в состав немецкой Восточной Пруссии. У немцев здесь располагалась авиабаза. В 1945 году косу отбил советский морской десант. Материальными вехами того времени являются заброшенные ангары, остатки взлетной полосы, бункеры, форт, батареи ПВО. До середины 90-х годов Балтийская коса была закрыта для посещения. И только в последние годы начали обсуждать идею создания на косе национального парка.
1: Искатели. Россия.

все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Расскажу сегодня, что же это за друг такой закадычный. Версий, как водится, несколько. Самая простая связана с устойчивым выражением «заливать закадык». Так называли чрезмерное употребление алкоголя, а закадычный друг попросту был собутыльником. Но есть и другой вариант происхождения, который кажется более близким к современному звучанию. На Руси бытовало поверье, что душа человека находится в ямке между ключицами, а кадык ее защищает. Соответственно, закадычный друг по-настоящему близкий к душе человек. Выражение «душа нараспашку», кстати, тоже связано с этим убеждением.

0: повреждением. Первоначально оно обозначало расстегнутый воротник. Считалось, что если человек открывает ту самую ямочку, где находится его душа, ему нечего прятать от окружающих. А закадычный друг как раз такой. Он, как известно, последнюю рубаху товарищу отдаст.
1: Имеет значение.
2: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Многие пассажиры самолетов вкус привычной еды воспринимают совершенно по-другому. Причиной тому служит шум полета. При высоком уровне шума еда кажется менее соленой и сладкой, но при этом более хрустящей.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. «Кавказская пленница».

насиженных мест. Нас другие зовут города, будь то Минск, будь то Брест. Холода, холода. Неспроста, неспроста от родных тополей нас все новые тянут места, будто там веселей. Неспроста, неспроста, как нас дома не грей, не хватает всегда новых встреч нам и новых друзей. Будто с нами беда, будто с ними теплей. Как бы ни было нам хорошо иногда, возвращаемся мы по домам. Где же наша звезда? Может, здесь, может, там, может, здесь.

Стараться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».